заповедь Твою, яко во гресех произведохся, и приложих язвам струпа себе, но сам мя помилуй, яко благословен.

исповедах тебе, судьи моему, вишть мое смирение, вишьте скорбь мою, и вонми суду моему ныне, и сам я помилуй, яко

иногда, яко по губи отца своего, душе ослята, внезапу царство обрете, но блюди, не забывай себе, скотские похоти твоя, произволившие

Отец, аще не согреши сугубо душе моя, с тревою убо устрелен, быв прелюбодейство, копеем же пленен, быв убийство томлением, но ты сама тягчайшими дела негодуешь.

беззаконию беззаконие, убийству же любодейство растворит, покаяние сугубо показа Абия, но сама ты лукавнейшая душе соделала Иси.

иногда вообрази, списав яко на иконе песни, ею же деяния обличает, еже содея зовы, помилуй мя, тебе по единому

Троица простая, нераздельная, единосущная, и естество едино светове, и свет, и свято три, и едино свято, поется Бог Троица, но воспой прославе живо.

Благословим Тя, поклоняемся Ти, Богородительнице, яко нераздельные Троица родила еси единого Христа Бога, и сама отверзла еси.

Спаси, помилуй, воздвигни мой ум к обращению, прими мя кающегося, ущедри вопиющего.

Новоструя первие, милотею или иною, Елисеем ста всюду и сюду. Ты же, о душе моя, сия не причастилася Еси.

Учреди, о душе, нравом благим, ты же не вела еси в дом, ни странно, ни путника,

Сиев подражало еси окаянное разум скверной всегда душе. Его же сребролюбия отложи поне на старость.

Сыне Собезначальне, Утешителю благи, Душе правой, Слово Божие Родителю, Отца Безначально Слове, Душе живы изижда.

яко от обращения червленицы пречистая, умная погреница Иммануилева, внутрь во чреве твоем плоть истка.

Слово изнеможе, житие умертвися, конец предверие, тем же моя окаянная душе, что сотворишь, егда придет судья.

приведох те души миробытие, и от того все заветное Писание, поведающее тебе праведное и неправедное, от них же вторые о душе подражава еси, а не первая».

Боже, празднует Евангелие, Писание же все в Тебе небрежно бысь, пророцы изнемогоша, и все праведное слово струпи Твои о душе.

нового привожу те писания указания, вводящие тя душе ко умилению. Праведным уба поревнуй, грешных же отвращайся, и умилостиви Христа молитвами же и пощеньми.

Христос вочеловечися, призвав к покаянию разбойники и блудницы, душе покайся, дверь отверзися царствия уже, и предвосхищают е фарисеи и мытари,

Христос волхвы спасе, пастыри созва, младенец множество показа мученики, старцы прославе и старые вдовицы, их же не поревновала еси душе ни деянием, ни житию, но горе тебе».

и вся елико суть естества хотением исполни греха кроме, подобие тебе о душе и образ предпоказуя.

«Пости все Господни 4-10 пустыни, последи взалка, показуя человеческое, душе да не разленишеся, аще тебе приложится враг, молитвою же и пост...»

превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троице нераздельней, Единице по существу, яко свету и светом, и животу и животом.

Брат твой сохраняй, Богородительница Пречистая, в тебе бассей верно царствуй, в тебе не утверждается, и тобою побеждай, побеждает всякое искушение и пленяет ратники.